0: The Notorious P.I.P. live on the Thursday Night Show.
1: Будет объявлено дополнительно.